0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общеевропейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раше заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.

0: В восточнославацком городе Медзилаборце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана-Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
1: Tak muzeum začal v roku 1991 jako první instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
2: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет польза и для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
0: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
2: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кинопоказы, показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
0: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилаборцах становится одной из немногих площадок, где подростков будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После 3-летнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. – В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Уорхола в Медзилабурце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие, что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества, причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Наньгайском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В том-то припаде мусим еще далее до минулости, ако...
3: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали понадобились различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
2: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
3: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась те годы за рубежом и у нас.
3: В Жиаре над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
2: Кремник вгодный с того двоводу же ма...
3: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда. Ряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
3: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Bell в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
3: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
2: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia si...
3: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда посмотрим, какие мы здрое энергии, так...
3: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно... Наивысший аргумент, почему мы должны начать в большой мере использовать...
3: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечном.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раше заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Ивета Райничева-Надева, отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославянском городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В восточнославянском городе Медзилабурце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
3: Tak muzeum začal v roku 1991 jako prvá instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
1: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт-художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Мы очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
2: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
1: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт-художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кино, показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
2: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилапорцах становится одной из немногих площадок, где подростки будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После трехлетнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Уорхола в Медзилапорце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества, причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Делфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Наньканском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В том-то припаде мусим еще далее до минулости, ако...
3: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовались использовались различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
2: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
3: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас?
3: В Жиаре над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
2: Кремик є вгодний з того доводу, що ма
3: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
3: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
3: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбированием концепционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
2: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia
3: si... До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда мы смотрим, какие у нас источники энергии, так...
3: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно Наивысший аргумент, почему бы мы могли начать в большой мере использовать.
3: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раше заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.

0: В восточнославацком городе Медзилаборце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
1: Tak muzeum začal v roku 1991 jako první instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
2: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт-художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Мы очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет польза и для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
0: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
2: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт-художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кинопоказы, показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
0: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилаборцах становится одной из немногих площадок, где подростки будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После 3-летнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за 3 года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певицы Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Уорхола в Медзилапурце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Нанькайском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учились в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В том-то припаде мусим еще далее до минулости, ако...
3: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали понадобились различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
2: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
3: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас.
2: В Жиаре
3: над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
2: Кремник вгодный с того двоводу же ма...
3: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
3: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
3: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбированием конструкционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
2: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia si...
3: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда мы посмотрим, какие у нас источники энергии, так...
3: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно... Наивысший аргумент, почему бы мы могли начать в большей мере использовать...
3: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии и посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии. Причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем Словакия – единственный кандидат от Восточноевропейской региональной группы и, как ожидается, она будет избрана без голосования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одной из главных задач правительства остается сохранение цен на автомобильное топливо на уровне второй половины списка самых дешевых стран Европейского Союза. По его словам, кабинет министров регулярно обсуждает ситуацию на топливном рынке и поддерживает контакты с компанией «Словнафт». Фицо подчеркнул, что на стоимость топлива влияют общие европейские факторы и международная обстановка, включая напряженность между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он также заверил, что власти располагают необходимыми инструментами для того, чтобы в 2027 году не допустить роста цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило суверенный рейтинг Словакии на уровне А, низкий, со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов страны назвали это важным сигналом устойчивости экономики на фоне замедления роста в Европе, неопределенности в мировой торговле и последствий энергетического кризиса. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает сочетание относительно сильных макроэкономических показателей Словакии и усилий властей по консолидации государственных финансов. В Словакии вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых отмечается в этом году. Председатель Национального совета республики Рихард Раши заявил, что трагедия, унесшая жизнь почти 3000 человек, навсегда изменила мир и должна служить напоминанием о необходимости делать все возможное для предотвращения подобных преступлений в будущем. Министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул, что эта дата символизирует не только память о погибших, но и мужество спасателей, а также солидарность людей, пришедших на помощь в трагические часы. В Братиславе память жертв почтили на церемонии у временного мемориала, организованного посольством Соединенных Штатов Америки. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Словакии Хизер Роджерс, министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк, представители местных властей и дипломатического корпуса.
0: Тема дня.
1: Жители Словакии живут в добром здравии меньше, чем среднестатистические европейцы. При этом словацкая система здравоохранения сталкивается с одной из самых серьезных демографических проблем в Евросоюзе. После Польши население страны стареет быстрее всего. Поиск путей решения этой проблемы стал главной темой Международной конференции по общественному здравоохранению, которая состоялась в Высоких Татрах. В центре внимания участников конференции были вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, повышения качества жизни и старения населения. В работе конференции приняли участие специалисты из европейских стран, а также представители Канады и Австралии. По словам председателя Словацкой ассоциации общественного здравоохранения Зузаны Катриняковой, ответ на современные вызовы заключается не только в новых лекарствах и медицинском оборудовании. Важную роль играет эффективное использование искусственного интеллекта, накопленных данных и развитие профилактической медицины. Главная цель конференции – это добиться того, чтобы решения в области охраны здоровья населения принимались на основе данных и научно обоснованных профилактических мер. Средняя продолжительность жизни в Словакии сегодня составляет 78,6 года. Однако особенно заметно отставание по числу лет, прожитых без серьезных ограничений по здоровью. Словацкие мужчины сохраняют хорошее здоровье в среднем до 56,8 года. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 62,8 года. Это один из самых низких результатов в ЕС. Эксперты подчеркивают, проблема часто заключается не в отсутствии решений, а в том, что проверенные методы и инновации слишком медленно доходят до людей. Руководитель Института социальной и поведенческой медицины медицинского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице Ивета Райничева-Надева отмечает, специалисты нередко знают, какие меры действительно работают, но сталкиваются с трудностями при их внедрении в повседневную практику. Именно поэтому основным вопросом, который рассматривали участники конференции, стал вопрос о том, как превратить научные знания в реальные изменения, полезные как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения. По ее словам, инновации в общественном здравоохранении – это не только новые лекарства, технологии или современные больницы. Для улучшения здоровья населения необходимо больше инвестировать в профилактику, повышение медицинской грамотности и программы, основанные на научных данных о поведении людей. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В восточнославацком городе Медзилабурцы после долгого перерыва снова открылся музей Энди Уорхола. В первом сюжете нашей программы рассказ об этом событии и беседа с директором музея Мартином Цубяком. Затем о фотовольтаике и использовании энергии солнца мы поговорим с профессором Мирославом Земаном, кавалером орденов Людовита Штура и Голландского льва и лауреатом Международной премии Словацкой академии наук. В нашей программе будет звучать музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В восточнославацком городе Медзилабурце после масштабной реконструкции, обошедшейся почти в 16 миллионов евро, открылся музей современного искусства Энди Уорхола. Музей оставался закрыт для посетителей около 3 лет. Теперь здесь вновь проходят культурные события, прием школьной группы и семейные программы. Музей гордится уникальным статусом. Основанный в 1991 году, он стал первым в мире учреждением, посвященным творчеству и личности Энди Уорхола. Начинался он со скромной экспозиции в здании Старого дома культуры. Сегодня в собрании более 400 оригинальных работ самого Уорхола и около 120 произведений других мастеров поп-арта и современного искусства – Кита Харинга, Роя Лихтенштейна, Жана Мишеля Баския, Роберта Индианы, Бэнкси. Общая стоимость коллекции исчисляется десятками миллионов евро. О том, как развивался музей и каково его значение для региона, рассказывает директор Мартин Цубяк.
3: Tak muzeum začal v roku 1991 jako prvá instituce věnovaná tvorbě a osobnosti Andyho Warhola.
1: Музей начал свою деятельность в 1991 году как первое художественное учреждение, посвященное творчеству и личности Уорхола. И тогда в его собраниях находилось лишь 12 картин. А сегодня, после этой большой реконструкции, у нас более 400 оригинальных работ Уорхола и еще 120 работ других поп-арт художников. То есть на месте, которому в 1991 году давали максимум 3-5 лет жизни, мы за 30 лет значительно выросли. Мы очень рады, что смогли не только сохранить музей поп-арта Уорхола, но и после Словацкой национальной галереи произвели одну из крупнейших реконструкций в истории Словакии. Конечно, я очень счастлив, что такой проект мы довели до успешного конца, потому что его значение выходит далеко за рамки музея. Это большая возможность для привлечения туристического потока и развития местной экономики. Пусть из этого проекта, из наследия Энди Уорхола, из того величия, которое он представляет в области искусства, будет пользой для этого пока еще мало развитого северо-восточного уголка Словакии.
2: Обновленный музей предлагает посетителям много нового. Здесь появилась многофункциональная прогулочная крыша, где будут проходить концерты, кинопоказы, перформансы и другие культурные мероприятия. После реконструкции также появились амфитеатр, зоны отдыха, бистро, новая лестница и дополнительный этаж. Модернизированы вентиляция, охранные системы и значительно улучшены условия хранения произведений искусства. Интерьер дополнен цифровыми и интерактивными элементами, созданными специально для нужд музея. Образовательной работе здесь уделяют особое внимание. Музей планирует программы для школьников, студентов, семей с детьми, творческие мастерские и воркшопы. В новых мультимедийных пространствах, так называемых «блэкбоксах», юные посетители смогут освоить азы графического дизайна и анимации. А из чего состоит сегодняшняя коллекция и как именно расширилась образовательная часть, пояснил Мартин Цубяк.
1: Что касается самой коллекции, за эти годы она существенно расширилась. Например, Суп Кэмпбелл, серия 1, серия 2. Мы приобрели работы из 50-х годов. Потом у нас еще есть работы других поп-арт художников, то есть коллекция стала существенно шире и намного больше. У нас здесь, к примеру, есть работы Бэнкси. А что касается образовательной деятельности, к большим плюсам является то, что у нас появилось пространство на крыше, где мы сможем проводить различные культурные мероприятия, концерты, кино, показы и тому подобное. И еще блэкбоксы, где мы будем расширять виды нашей деятельности, где студенты, школьники смогут попробовать свои силы в основах графического дизайна, анимации. У нас для этого есть технологии, у нас для этого есть высококлассные сотрудники, то есть мы будем одним из немногих музеев, который сможет осуществлять образовательный процесс не только при помощи карандашей и красок, но и мультимедийной техники.
2: Таким образом, музей Энди Уорхола в Медзилапорцах становится одной из немногих площадок, где подростки будут обучать не только живописи, но и работе с современными цифровыми технологиями. После трехлетнего перерыва музей намерен как можно скорее вернуть прежнюю аудиторию и найти новую. До середины октября он будет работать ежедневно, включая понедельники, которые обычно являются выходными днями. Сотрудники планируют чаще находиться в экспозициях, чтобы лично общаться с гостями. По словам директора Цубяка, за три года без посетителей накопилось огромное желание уделить им особое внимание и в какой-то степени компенсировать этот перерыв. Торжественное открытие музея сопровождалось насыщенной программой. В музыкальной программе на площади перед музеем выступили певица Катарина Кощева, Доминика Новотна с трио АМТ и группа Камайота. Музей переходит на круглогодичную работу. В планах постоянная экспозиция, краткосрочные международные выставки, дискуссии, цифровые форматы. Площадка рассчитана примерно на 1000 посетителей в день. Открытие обновленного музея современного искусства Энди Уорхола в Медзилапорце – знаковое событие не только для Прешевского края, но и для всей культурной жизни Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Сегодня мы повсеместно используем окружающие нас различные светодиоды, датчики света, фототранзисторы, то есть полупроводниковые компоненты и устройства, которые реагируют на свет и затем выполняют необходимое действие. Что-то включают, переключают, выключают и тому подобное. В 1839 году французский физик Александр Эдмонд Беккерель описал фотоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического тока в освещаемом электролите. Он обнаружил, что некоторые материалы под воздействием света генерируют электрический ток. То есть, если свет подходящей длины волны падает на металл или полупроводник, из атомов вещества вырываются электроны, которые затем свободно движутся в веществе и увеличивают его проводимость. Это называется внутренним фотоэлектрическим явлением. Если же электроны покидают вещество, тогда мы говорим о внешнем фотоэлектрическом эффекте. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц установил, что с увеличением интенсивности излучения увеличивается количество электронов, вылетающих из вещества. Причем их кинетическая энергия зависит от частоты падающего на поверхность облучения. Исследования фотоэффекта Филиппом Ленардом в 1900-1902 годах показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения. Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн внес свой вклад в эту тему, создав теорию фотоэлектрического эффекта, за которую получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию Словацкой академии наук и удостоенный премии Asset Science Award 2024. Он изучал электротехнику в Словацком техническом университете в Братиславе. С 1989 года он работает в Дельфтском технологическом университете в Нидерландах на кафедре фотоэлектрических материалов и устройств, а также на кафедре устойчивой электрической энергетики. Мирослав Земан является приглашенным профессором в Наньканском университете в Китае. Он является одним из ведущих специалистов, работающих в области управления светом тонкопленочных солнечных элементов. Занимается методиками сбора света, основанными на рассеянии светового облучения на шероховатых поверхностях. Он был пионером в использовании периодических поверхностных структур и плазменных наночастиц в солнечных элементах, тем самым повышая их эффективность. Профессор Мирослав Земан – эксперт в области моделирования полупроводниковых устройств с акцентом на солнечные элементы. Он является кавалером Ордена Голландского Льва за научный вклад в построение устойчивого общества. А в начале 2023 года, по случаю 30-летия основания Словацкой Республики, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова вручила ему орден Людовита Штура. Вы работаете в области материаловедения, специализируетесь в области фотовольтаики. В 80-е годы вы учили в Словацком техническом университете, а с тех пор работаете преимущественно за границей, в Голландии. Позднее началось ваше сотрудничество со Словацкой академией наук и с университетами Китая. Если бросить взгляд в прошлое, когда вы приняли решение полностью посвятить себя науке?
2: В том-то припаде мусим еще далее до минулости, ако...
3: В этом случае мне нужно будет вернуться еще дальше, чем время обучения в университете. Все началось в гимназии, здесь, в Братиславе, в гимназии Юрая Гронца, на улице Новоградской, где я учился в специализированном классе с углубленным изучением математики и физики. Это, конечно, и повлияло на мой выбор университета. Я поступил на электротехнический факультет Словацкого технического университета в Братиславе, где была кафедра, специализирующаяся на физике и материаловедении. Таким образом, решение было принято позже, и, возможно, оно даже не было полностью осознанным. Но, учитывая тот факт, что математику и физику я изучал с начальной школы, я естественным образом оказался в техническом университете Братиславы и посвятил себя этой области.
1: Чем вас привлекла тема использования солнечной энергии? В 80-е годы 20 века уже широко использовали использовались различные приборы, использующие солнечную энергию, калькуляторы, наручные часы.
2: Видите, что я, когда я решил студовать отбор...
3: Когда я выбрал изучение материаловедения на электротехническом факультете, я не предполагал, что моя будущая работа будет связана с фотовольтаикой. Однако после окончания университета у меня появилась возможность продолжить обучение в аспирантуре, сейчас это называется докторским исследованием, где я специализировался на аморфном кремнии. В то время этот материал считался многообещающим, и его активно изучали исследовательские группы по всему миру. Аморфный кремний был признан перспективным из-за его потенциала в производстве солнечных батарей, и в ходе моих исследований я также пришел к изучению применения этого материала в солнечной энергетике.
1: Если можно сравнить, расскажите, пожалуйста, как тема использования энергии солнца развивалась в те годы за рубежом и у нас?
3: В Жиаре над Гроном, если не ошибаюсь, была компания, производящая солнечные коллекторы. Эти устройства преобразуют тепловую энергию солнечного света в тепло, в отличие от солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Насколько мне известно, в прошлом в нашей стране не было компаний, занимающихся производством солнечных элементов. Вероятно, одной из таких была компания в Рожнове над Радгоштем в Чехии. С этой компанией я потом успешно сотрудничал.
1: Вы упоминали силикаты, в частности кремний. Скажите, в чем его особенность? Что делает этот материал наиболее пригодным для использования в рамках процесса преобразования солнечного излучения в электрическую энергию?
2: Кремик є вгодний з того двоводу, що ма
3: Кремний идеально подходит для использования в солнечных элементах, благодаря своим свойствам. Он имеет оптические и электронные характеристики, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечное излучение в электричество. Кремний способен абсорбировать значительную часть солнечного спектра. Солнечный спектр содержит множество фотонов с различной энергией, а именно эта энергия фотонов критична. Она определяет, смогут ли фотоны, поглощенные кремнием, генерировать носители электрического заряда. Рядом в материале. Структура кремния позволяет многим фотонам солнечного спектра, обладающим разной энергией, инициировать генерацию в материале свободных носителей заряда.
1: Мы постепенно подходим к сути вопроса. Чтобы наши слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента, расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
3: Преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Белл в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово «кремниевый», поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
1: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
3: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбированием концепционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
1: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
2: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia si...
3: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать-природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
1: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
2: Когда мы посмотрим, какие у нас источники энергии, так...
3: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории – неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно... Наивысший аргумент, почему бы мы могли начать в большей мере использовать...
3: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии выходной день по случаю католического дня Богоматери Семи Страданий. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей Словакии. Изображение Девы Марии мы видим не только в костелах и часовнях, но и на гербах словацких городов. Как изображали Деву Марию в Словакии и почему каждая деталь имела значение? По случаю столетия радиовещания в Словакии мы расскажем о симфоническом оркестре словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.
0: Сегодня в Словакии католический праздник Скорбящей Богородицы. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей словаков. Во всех католических храмах нашей страны сегодня звучат прекрасные песнопения, восхваляющие небесную заступницу, к которой относятся у нас с большой любовью и благоговением. Деву Марию на протяжении веков изображали в скульптуре, на иконах, прославляли в поэзии и музыке. И если бы можно было собрать воедино все изображения Святой Девы Марии, Богородицы, за весь период 2000-й истории, то эта галерея опоясала бы нашу планету. Чаще всего встречаются изображения Марии с младенцем, а также Богородицы с мертвым Иисусом, оплакивающей своего сына. Смысл заключается в объявлении миру непорочного зачатия и таинства искупления. Словаки в большей мере поклонялись скорбящей Богоматери. Слишком много в их жизни было страданий и горя, и люди молились небесной заступнице. Песнопения, прославляющие Деву Марию, возникали по мере установления католических праздников, посвященных Богоматери. Составлялись специальные песенники. В настоящее время они включают более 100 песен Марии, которые разделены по литургическим периодам. Особую категорию составляют паломнические песни. В большинстве случаев они носили региональный характер. Их сочиняли обычно местные народные исполнители. Они-то и представляли их верующим во время паломничества.

0: Словакия в основном католическая страна. Главные католические праздники в Словакии – это выходные дни. И хотя сегодня, 15 сентября, не является государственным праздником, тем не менее у нас не рабочий день. Это связано с тем, что многие люди хотят пойти в костел, на мессы. В Словакии к Деве Марии относятся с особым благоговением, ведь она покровительница словаков с незапамятных времен. Культ Девы Марии стал геральдическим символом. Ее изображение мы видим на печатях и гербах словацких городов и сел. На эту тему мы будем говорить с экспертом по вопросам геральдики Владиславом Вартелом. На каких гербах и как изображали Богородицу? Что вы нам об этом скажете?
1: На Мадонне, самозрейме, иконография Пани Марии меморядне часто.
2: Изображение Мадонны или Девы Марии довольно частое явление на гербах и печатях населенных пунктов Словакии. Это связано с тем, что Дева Мария является покровительницей всей Словакии и разных городов и сел, в частности. У нас очень много костелов, несущих имя Девы Марии. Почти треть печатей и гербов содержит изображение святых, в том числе и Богородицы. Это связано с традиционным поклонением Деве Марии. Словаки всегда трепетно относились к культу Богородицы, можно сказать, со времен Великой Моравии. В IX веке культ Девы Марии пришел к нам из Византии. В течение веков на словацкой земле строились храмы в ее честь. Особенно в период Венгерского королевства, когда его основатель, король Иштван, провозгласил Деву Марию покровительницей венгров и Венгрии. Позднее, когда формировался культ Девы Марии, например, ее рождение, материнство, вознесение на небо, ее изображали в костелах, в разных ситуациях и в разном контексте. На гербах она появилась после того, как на них стали изображать разных святых. Это относится к периоду середины XII века. Каждый святой на гербе города или гербе дворянского рода имел свой знак отличия, свои атрибуты, по которым его отличали от других. У Девы Марии было и есть очень много атрибутов. Самым распространенным считается лилия. Хотя во времена позднего Средневековья Марию изображали и с другими атрибутами, чаще всего связанными с библейской книгой Соломона «Песни песней». В ней главная героиня называется нежными именами королева ангелов, полевая лилия, стелла матутина, утренняя звезда и другие. Все эти названия имеют свое глубокое значение, символ чистоты, непорочности, нежности. Данные атрибуты отображены в геральдике Римской католической церкви и кодифицированы святым престолом.
0: Есть гербы городов, в которых присутствует изображение или графемы цветов, розы или лилии. Например, в гербе Ружамберка – роза, а в гербе города Новое место над Вагом – лилия. Означает ли это символику Девы Марии?
1: Может это так быть, а не мусит это так быть.
2: Вполне возможно, но не совсем обязательно, потому что, например, город Ружамберок уже в своем названии содержит слово «ружа», что означает «роза». В этом отношении интересен герб города Пизинка, что недалеко от Братиславы. На его гербе изображено вознесение Девы Марии. Она стала покровительницей Пизинка в XIV веке. А на гербе Богородица появилась в XV веке. Мария изображена возносящейся на небо, над головой ореол, все согласно канонам. Но в XVII веке в Пизинке стали преобладать протестанты, а для них более приятным было изображение святой Анны, нежели навязанный католиками культ Девы Марии. И возникла довольно курьезная ситуация, когда в документе, изданном в 1647 году под изображением Девы Марии, значилась святая Анна. Такая хитрость была сделана для того, чтобы удовлетворить духовные потребности и католиков, и протестантов. Данная тенденция существует до сих пор. Главное различие в изображении этих святых женщин в том, какого цвета нарисована их одежда. Дева Мария изображается всегда в бледно-голубом или белом одеянии, иногда как царица небесная в красной мантии, тогда как святая Анна должна быть в зелено-красных тонах. Такая подмена Девы Марии на святую Анну была принята церковью и существует до сих пор. Например, в изображении ее на гербе Пизинка. Вот такой курьез, возможно, единый на свете и только у нас.
1: Святой Анне, это такая курьезита, можно и святого.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 соускуточнил первый
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Зденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме, же в пребегу того вивину розлас созмоцнёвал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет то свою кожу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовническая палочка. Та палочка докаже красные вещи, але докаже ай змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
5: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного творческого духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии выходной день по случаю католического дня Богоматери Семи Страданий. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей Словакии. Изображение Девы Марии мы видим не только в костелах и часовнях, но и на гербах словацких городов. Как изображали Деву Марию в Словакии и почему каждая деталь имела значение? По случаю столетия радиовещания в Словакии мы расскажем о симфоническом оркестре словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.
0: Сегодня в Словакии католический праздник Скорбящей Богородицы. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей словаков. Во всех католических храмах нашей страны сегодня звучат прекрасные песнопения, восхваляющие небесную заступницу, к которой относятся у нас с большой любовью и благоговением. Деву Марию на протяжении веков изображали в скульптуре, на иконах, прославляли в поэзии и музыке. Если бы можно было собрать воедино все изображения Святой Девы Марии Богородицы за весь период 2000-й истории, то эта галерея опоясала бы нашу планету. Чаще всего встречаются изображения Марии с младенцем, а также Богородицы с мертвым Иисусом, оплакивающей своего сына. Смысл заключается в объявлении миру непорочного зачатия и таинства искупления. Словаки в большей мере поклонялись скорбящей Богоматери. Слишком много в их жизни было страданий и горя, и люди молились небесной заступнице. Песнопения, прославляющие Деву Марию, возникали по мере установления католических праздников, посвященных Богоматери. Составлялись специальные песенники. В настоящее время они включают более 100 песен Марии, которые разделены по литургическим периодам. Особую категорию составляют паломнические песни. В большинстве случаев они носили региональный характер. Их сочиняли обычно местные народные исполнители. Они-то и представляли их верующим во время паломничества.

0: Словакия в основном католическая страна. Главные католические праздники в Словакии – это выходные дни. И хотя сегодня, 15 сентября, не является государственным праздником, тем не менее у нас не рабочий день. Это связано с тем, что многие люди хотят пойти в костел, на мессы. В Словакии к Деве Марии относятся с особым благоговением, ведь она покровительница словаков с незапамятных времен. Культ Девы Марии стал геральдическим символом. Ее изображение мы видим на печатях и гербах словацких городов и сел. На эту тему мы будем говорить с экспертом по вопросам геральдики Владиславом Вартелом. На каких гербах и как изображали Богородицу? Что вы нам об этом скажете?
1: На Мадонне, самозрейме, иконография Пани Марии меморядне часто.
2: Изображение Мадонны или Девы Марии довольно частое явление на гербах и печатях населенных пунктов Словакии. Это связано с тем, что Дева Мария является покровительницей всей Словакии и разных городов и сел, в частности. У нас очень много костелов, несущих имя Девы Марии. Почти треть печати и гербов содержит изображение святых, в том числе и Богородицы. Это связано с традиционным поклонением Деве Марии. Словаки всегда трепетно относились к культу Богородицы, можно сказать, со времен Великой Моравии. В IX веке культ Девы Марии пришел к нам из Византии. В течение веков на словацкой земле строились храмы в ее честь. Особенно в период Венгерского королевства, когда его основатель, король Иштван, провозгласил Деву Марию покровительницей венгров и Венгрии. Позднее, когда формировался культ Девы Марии, например, ее рождение, материнство, вознесение на небо, ее изображали в костелах, в разных ситуациях и в разном контексте. На гербах она появилась после того, как на них стали изображать разных святых. Это относится к периоду середины XII века. Каждый святой на гербе города или гербе дворянского рода имел свой знак отличия, свои атрибуты, по которым его отличали от других. У Девы Марии было и есть очень много атрибутов. Самым распространенным считается лилия. Хотя во времена позднего Средневековья Марию изображали и с другими атрибутами, чаще всего связанными с библейской книгой Соломона «Песни песней». В ней главная героиня называется нежными именами королева ангелов, полевая лилия, стелла матутина, утренняя звезда и другие. Все эти названия имеют свое глубокое значение, символ чистоты, непорочности, нежности. Данные атрибуты отображены в геральдике Римской католической церкви и кодифицированы святым престолом.
0: Есть гербы городов, в которых присутствует изображение или графемы цветов, розы или лилии. Например, в гербе Ружамберка – роза, а в гербе города Новое место над Вагом – лилия. Означает ли это символику Девы Марии?
1: Может это так быть, а не мусит это так быть.
2: Вполне возможно, но не совсем обязательно, потому что, например, город Ружамберк уже в своем названии содержит слово «ружа», что означает «роза». В этом отношении интересен герб города Пизинка, что недалеко от Братиславы. На его гербе изображено вознесение Девы Марии. Она стала покровительницей Пизинка в XIV веке. А на гербе Богородицы появилась в XV веке. Мария изображена возносящейся на небо, над головой ореол, все согласно канонам. Но в XVII веке в Пизинке стали преобладать протестанты, а для них более приятным было изображение святой Анны, нежели навязанный католиками культ Девы Марии. И возникла довольно курьезная ситуация, когда в документе, изданном в 1647 году под изображением Девы Марии, значилась святая Анна. Такая хитрость была сделана для того, чтобы удовлетворить духовные потребности и католиков, и протестантов. Данная тенденция существует до сих пор. Главное различие в изображении этих святых женщин в том, какого цвета нарисована их одежда. Дева Мария изображается всегда в бледно-голубом или белом одеянии, иногда как Царица Небесная в красной мантии, тогда как святая Анна должна быть в зелено-красных тонах. Такая подмена Девы Марии на святую Анну была принята церковью и существует до сих пор. Например, в изображении ее на гербе Пизинка. Вот такой курьез, возможно, единый на свете и только у нас.
1: Святой Анне, это такая курьезита, можно и святого.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Нетбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Нетбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вывине, а самозрейме же в пребегу того вывину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Blattnerfon. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для Братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Blattnerfon работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузельническая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного концертного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позерам, что фрак сон си забрал, а топанки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Ондрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали в свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии выходной день по случаю католического дня Богоматери Семи Страданий. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей Словакии. Изображение Девы Марии мы видим не только в костелах и часовнях, но и на гербах словацких городов. Как изображали Деву Марию в Словакии и почему каждая деталь имела значение? По случаю столетия радиовещания в Словакии мы расскажем о симфоническом оркестре словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.
0: Сегодня в Словакии католический праздник Скорбящей Богородицы. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей словаков. Во всех католических храмах нашей страны сегодня звучат прекрасные песнопения, восхваляющие небесную заступницу, к которой относятся у нас с большой любовью и благоговением. Деву Марию на протяжении веков изображали в скульптуре, на иконах, прославляли в поэзии и музыке. Если бы можно было собрать воедино все изображения Святой Девы Марии Богородицы за весь период 2000-й истории, то эта галерея опоясала бы нашу планету. Чаще всего встречаются изображения Марии с младенцем, а также Богородицы с мертвым Иисусом, оплакивающей своего сына. Смысл заключается в объявлении миру непорочного зачатия и таинства искупления. Словаки в большей мере поклонялись скорбящей Богоматери. Слишком много в их жизни было страданий и горя, и люди молились небесной заступнице. Песнопения, прославляющие Деву Марию, возникали по мере установления католических праздников, посвященных Богоматери. Составлялись специальные песенники. В настоящее время они включают более 100 песен Марии, которые разделены по литургическим периодам. Особую категорию составляют паломнические песни. В большинстве случаев они носили региональный характер. Их сочиняли обычно местные народные исполнители. Они-то и представляли их верующим во время паломничества.

0: вертелом. На каких гербах и как изображали Богородицу? Что вы нам об этом скажете?
1: На Мадонне, самозреме, иконография Пани Марии меморядне часто.
2: Изображение Мадонны или Девы Марии довольно частое явление на гербах и печатях населенных пунктов Словакии. Это связано с тем, что Дева Мария является покровительницей всей Словакии и разных городов и сел, в частности. У нас очень много костелов, несущих имя Девы Марии. Почти треть печати и гербов содержит изображение святых, в том числе и Богородицы. Это связано с традиционным поклонением Деве Марии. Словаки всегда трепетно относились к культу Богородицы, можно сказать, со времен Великой Моравии. В IX веке культ Девы Марии пришел к нам из Византии. В течение веков на словацкой земле строились храмы в ее честь. Особенно в период Венгерского королевства, когда его основатель, король Иштван, провозгласил Деву Марию покровительницей венгров и Венгрии. Позднее, когда формировался культ Девы Марии, например, ее рождение, материнство, вознесение на небо, ее изображали в костелах, в разных ситуациях и в разном контексте. На гербах она появилась после того, как на них стали изображать разных святых. Это относится к периоду середины XII века. Каждый святой на гербе города или гербе дворянского рода имел свой знак отличия, свои атрибуты, по которым его отличали от других. У Девы Марии было и есть очень много атрибутов. Самым распространенным считается лилия. Хотя во времена позднего Средневековья Марию изображали и с другими атрибутами, чаще всего связанными с библейской книгой Соломона «Песни песней». В ней главная героиня называется нежными именами королева ангелов, полевая лилия, стелла матутина, утренняя звезда и другие. Все эти названия имеют свое глубокое значение, символ чистоты, непорочности, нежности. Данные атрибуты отображены в геральдике Римской католической церкви и кодифицированы святым престолом.
0: Есть гербы городов, в которых присутствует изображение или графемы цветов, розы или лилии. Например, в гербе Ружамберка – роза, а в гербе города Новое место над Вагом – лилия. Означает ли это символику Девы Марии?
1: Может это так быть, а не мусит это так быть.
2: Вполне возможно, но не совсем обязательно, потому что, например, город Ружамберк уже в своем названии содержит слово «ружа», что означает «роза». В этом отношении интересен герб города Пизинка, что недалеко от Братиславы. На его гербе изображено вознесение Девы Марии. Она стала покровительницей Пизинка в XIV веке. А на гербе Богородицы появилась в XV веке. Мария изображена возносящейся на небо, над головой ореол, все согласно канонам. Но в XVII веке в Пизинке стали преобладать протестанты, а для них более приятным было изображение святой Анны, нежели навязанный католиками культ Девы Марии. И возникла довольно курьезная ситуация, когда в документе, изданном в 1647 году под изображением Девы Марии, значилась святая Анна. Такая хитрость была сделана для того, чтобы удовлетворить духовные потребности и католиков, и протестантов. Данная тенденция существует до сих пор. Главное различие в изображении этих святых женщин в том, какого цвета нарисована их одежда. Дева Мария изображается всегда в бледно-голубом или белом одеянии, иногда как царица небесная в красной мантии, тогда как святая Анна должна быть в зелено-красных тонах. Такая подмена Девы Марии на святую Анну была принята церковью и существует до сих пор. Например, в изображении ее на гербе Пизинка. Вот такой курьез, возможно, единый на свете и только у нас.
1: Святой Анне, это такая курьезита, можно и святого.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: В первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине, а самозрейме же в пребегу того вивину розлас созмоцнёвал.
1: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
4: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
1: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
1: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
5: Каждый идет со своего кожоу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
6: Это кузовническая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая, красочная, симфоническая, звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
6: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
7: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
8: Сразу так идем, а позерам, что фрак сон си зобрал, а топанки сон си не мог найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
8: С каждого сутка я различаю гудбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
9: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
5: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии выходной день по случаю католического дня Богоматери Семи Страданий. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей Словакии. Изображение Девы Марии мы видим не только в костелах и часовнях, но и на гербах словацких городов. Как изображали Деву Марию в Словакии и почему каждая деталь имела значение? По случаю столетия радиовещания в Словакии мы расскажем о симфоническом оркестре словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.
0: Сегодня в Словакии католический праздник Скорбящей Богородицы. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей словаков. Во всех католических храмах нашей страны сегодня звучат прекрасные песнопения, восхваляющие небесную заступницу, к которой относятся у нас с большой любовью и благоговением. Деву Марию на протяжении веков изображали в скульптуре, на иконах, прославляли в поэзии и музыке. Если бы можно было собрать воедино все изображения Святой Девы Марии Богородицы за весь период 2000-й истории, то эта галерея опоясала бы нашу планету. Чаще всего встречаются изображения Марии с младенцем, а также Богородицы с мертвым Иисусом, оплакивающей своего сына. Смысл заключается в объявлении миру непорочного зачатия и таинства искупления. Словаки в большей мере поклонялись скорбящей Богоматери. Слишком много в их жизни было страданий и горя, и люди молились небесной заступнице. Песнопения, прославляющие Деву Марию, возникали по мере установления католических праздников, посвященных Богоматери. Составлялись специальные песенники. В настоящее время они включают более 100 песен Марии, которые разделены по литургическим периодам. Особую категорию составляют паломнические песни. В большинстве случаев они носили региональный характер. Их сочиняли обычно местные народные исполнители. Они-то и представляли их верующим во время паломничества.

0: Словакия в основном католическая страна. Главные католические праздники в Словакии – это выходные дни. И хотя сегодня, 15 сентября, не является государственным праздником, тем не менее у нас не рабочий день. Это связано с тем, что многие люди хотят пойти в костел, на мессы. В Словакии к Деве Марии относятся с особым благоговением, ведь она покровительница словаков с незапамятных времен. Культ Девы Марии стал геральдическим символом. Ее изображение мы видим на печатях и гербах словацких городов и сел. На эту тему мы будем говорить с экспертом по вопросам геральдики Владиславом Вартелом. На каких гербах и как изображали Богородицу? Что вы нам об этом скажете?
1: На Мадонне, самозреме, иконография Пани Марии меморядне часто.
2: Изображение Мадонны или Девы Марии довольно частое явление на гербах и печатях населенных пунктов Словакии. Это связано с тем, что Дева Мария является покровительницей всей Словакии и разных городов и сел, в частности. У нас очень много костелов, несущих имя Девы Марии. Почти треть печати и гербов содержит изображение святых, в том числе и Богородицы. Это связано с традиционным поклонением Деве Марии. Словаки всегда трепетно относились к культу Богородицы, можно сказать, со времен Великой Моравии. В IX веке культ Девы Марии пришел к нам из Византии. В течение веков на словацкой земле строились храмы в ее честь, особенно в период Венгерского королевства, когда его основатель, король Иштван, провозгласил Деву Марию покровительницей венгров и Венгрии. Позднее, когда формировался культ Девы Марии, например, ее рождение, материнство, вознесение на небо, ее изображали в костелах, в разных ситуациях и в разном контексте. На гербах она появилась после того, как на них стали изображать разных святых. Это относится к периоду середины XII века. Каждый святой на гербе города или гербе дворянского рода имел свой знак отличия, свои атрибуты, по которым его отличали от других. У Девы Марии было и есть очень много атрибутов. Самым распространенным считается лилия. Хотя во времена позднего Средневековья Марию изображали и с другими атрибутами, чаще всего связанными с библейской книгой Соломона «Песни песней». В ней главная героиня называется нежными именами королева ангелов, полевая лилия, стелла матутина, утренняя звезда и другие. Все эти названия имеют свое глубокое значение, символ чистоты, непорочности, нежности. Данные атрибуты отображены в геральдике Римской католической церкви и кодифицированы святым престолом.
0: Есть гербы городов, в которых присутствует изображение или графемы цветов, розы или лилии. Например, в гербе Ружамберка – роза, а в гербе города Новое место над Вагом – лилия. Означает ли это символику Девы Марии?
1: Может это так быть, а не мусит это так быть.
2: Вполне возможно, но не совсем обязательно, потому что, например, город Ружамберок уже в своем названии содержит слово «ружа», что означает «роза». В этом отношении интересен герб города Пизинка, что недалеко от Братиславы. На его гербе изображено вознесение Девы Марии. Она стала покровительницей Пизинка в XIV веке. А на гербе Богородица появилась в XV веке. Мария изображена возносящейся на небо, над головой ореол, все согласно канонам. Но в XVII веке в Пизинке стали преобладать протестанты, а для них более приятным было изображение святой Анны, нежели навязанный католиками культ Девы Марии. И возникла довольно курьезная ситуация, когда в документе, изданном в 1647 году под изображением Девы Марии, значилась святая Анна. Такая хитрость была сделана для того, чтобы удовлетворить духовные потребности и католиков, и протестантов. Данная тенденция существует до сих пор. Главное различие в изображении этих святых женщин в том, какого цвета нарисована их одежда. Дева Мария изображается всегда в бледно-голубом или белом одеянии, иногда как Царица Небесная в красной мантии, тогда как святая Анна должна быть в зелено-красных тонах. Такая подмена Девы Марии на святую Анну была принята церковью и существует до сих пор. Например, в изображении ее на гербе Пизинка. Вот такой курьез, возможно, единый на свете и только у нас.
1: Святой Анне, это такая курьезита, можно и святого.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Нетбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Нетбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме, же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезен. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожоу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузельническая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: И там заскупенные, мы тому говорим, сладчиковые настрои, дыховые настрои.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с одноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая, красочная, симфоническая, звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного музыкального духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позорам, что фрак сон си забрал, а топанки сон си не мог найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Ондрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.